0: или не слушай теперь. Я тебя быстро пригоню и все, и спать. Иди и домой. Не знаю, как их. Разводка работает? Нет, не работает.
1: Одиноко, одиноко, одиноко. Это музыка,
2: есть. Не смей задать здесь.